Робин Шульц и Вил Тоне и Налида In Your Eyes на четвертое место нашей денс-листице. Третье место пред нами Сэм Джон in Roses. Скок за едно место Носгор.